0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Ченджа. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

выйти из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения в этом году.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

смерть не убью, что вряд ли. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

0: Песня из сборника «Союз 39», 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето —

0: родной.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99 и...

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: в Москве в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Москва была атакована беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете города были сбиты 3 дрона. О последствиях он не сообщил. Росавиация предупреждала о вводе ограничений для аэропортов Внуково и Домодедово. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Саратовской области при атаке БПЛА погиб человек, есть пострадавшие, сообщил губернатор. Вооруженные силы Ирана пообещали США решительный ответ на удары. В сообщении говорится, что Тегеран не позволит Вашингтону влиять на управление Ормузским проливом. В штабе подчеркнули, что безопасным маршрутом для прохода торговых судов и танкеров считают только тот, который определен Ираном. В ночь на среду Центральное командование США объявило о нанесении ударов по Ирану на фоне сообщения об атаках корпуса стражи Исламской революции на танкеры в Ормузском проливе. Государственные СМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за годы лжи. Трансляция новостей главного венгерского вещателя MTVA была приостановлена по решению властей. На своем сайте медиахолдинг извинился за редакционную политику при бывшем премьер-министре страны Викторе Орбане, пишет Bloomberg. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя историческим днем. По его словам, закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Цитата. «Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено», — сказал он. Российские вузы пересматривают формат дипломов из-за ИИ. Как сообщили ведомствам представители вузов, полностью отказываться от выпускных квалификационных работ администрации учебных заведений не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Поводом для реформы послужило развитие ИИ. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за нейросетей классическая письменная работа с опорой на источники больше не выполняет функцию эффективной проверки знаний выпускников. В США впервые за 100 лет выпустят монету не круглой формы. На этот раз она будет в форме колокола свободы в честь 250-летия независимости страны. Монетный двор США заявил, что колокол свободы долгое время служил символом свободы и равенства для многих американцев, но ни один символ не имел такого значения, как революционная борьба за суверенитет, которая привела к рождению Соединенных Штатов. Определились все пары в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. На следующий день Испания встретится с Бельгией. 12 июля Норвегия сыграет с Англией, а Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля. Матч за 3-е место состоится 18 числа в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в воскресенье в Нью-Йорке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме предложили убрать двойную проверку знаний при поступлении в вузы. Абитуриентам хотят дать право выбирать, поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета. Депутаты уверены, что нынешняя система перегружает выпускников и делает стартовые условия неравными. По их мнению, если профильный предмет уже оценен через ЕГЭ, повторный экзамен не делает отбор объективнее. Певец Хабиб объяснил, почему спустя годы после выхода хита «Ягода малинка» он продолжает исполнять его с прежним удовольствием. Артист заявил, что песня – это, по сути, его ребенок, и разлюбить его просто нельзя. По мнению исполнителя, все родители отлично поймут его. Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира. Сборная Португалии завершила выступление на турнире, проиграв испанцам 0-1. Для Роналду этот турнир стал последним в карьере, о чем он сам заявил еще до старта соревнований. После окончания игры Криштиану не смог сдержать слез. АвтоВАЗ в ближайшие годы выпустят несколько новых моделей. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, два человека получили незначительное ранение. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнил губернатор. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района. Авария случилась на спуске с сопки Алискеровская. В салоне транспортного средства было 16 человек, из них 14 доставлены в больницу. 10 в состоянии средней степени тяжести. Причиной аварии могла стать неисправность тормозов. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Об этом лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» рассказала в интервью телеканалу TF1. Она подчеркнула, что этим вечером уже является кандидатом на президентских выборах. Политик сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая следующего года. Землетрясение магнитудой 5 произошло на юго-западе Китая. В результате подземных толчков два человека получили незначительные травмы. Оба госпитализированы, сообщает Синьхуа. Повреждены около 200 зданий, 13 участков дорог пострадали от камнепадов, несколько отрезков трассы оказались разорваны. Около недели назад в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Создание спецохраны в библиотеках – бессмысленный труд. Доступ к информации сейчас очень широк. Об этом заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. О создании спецохрана, так называемого закрытого хранилища деструктивной литературы, в библиотеке имени Ленина на прошедшем в июне петербургском юридическом форуме заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. По словам Швыдкова, можно запрещать книги иноагентов, но сегодня информация доступна для тех, кто хочет ее получать. При этом Швыдкой считает, что сейчас не время для объединения с уехавшими представителями российской культуры. Лионель Месси объяснил, почему заплакал после матча 1/8 финала чемпионата мира с Египтом. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу действующего чемпиона мира Аргентины. Нападающий сборной признался, что слезы были вызваны облегчением и радостью. 39-летний капитан также рассказал о злости из-за незабитого пенальти. Саму игру и выход в 1/4 финала Месси назвал безумием и подчеркнул, что команда никогда не сдается и ей пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд. Аргентина в 1/4 финала встретиться со Швейцарией. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести в России единую выплату в 20 тысяч рублей для супругов, которые находятся в браке 50 лет и более. Выплату хотят индексировать и увеличивать к следующим юбилеям. Сейчас такие меры есть лишь в отдельных регионах страны. Инициатива призвана поддержать семейные ценности и укрепить институт семьи. АвтоВАЗ готовит 7 новых моделей в ближайшие 10 лет. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию сразу 7 новых товарных знаков. Например, «Онегин», «Багира» и «Поэма». Отмечу, что автопроизводители регулярно резервируют десятки названий заранее, чтобы защитить их от использования другими компаниями и сохранить свободу выбора при запуске новых автомобилей. В России с 1 сентября отменят домашние задания для первоклассников. Об этом сообщили в Минпросвещение страны. Согласно новшеству, обучение в первом классе теперь полностью проходит без домашки. Из новых правил также исключили положение, которое ранее определяло максимальное время на выполнение домашнего задания до 1 часа по всем предметам. Россияне рассказали, с чего начинается Родина. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
7: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,3.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность регулирования российско-украинского конфликта. На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом он сказал, что сейчас мир на Украине может казаться маловероятным. Но в такие моменты военного времени порой и выпадает шанс закончить боевые действия. По словам Трампа, у него был хороший разговор с президентом Владимиром Путиным. После этого он также поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер утверждает, что оба они хотят сделки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили более 400 беспилотников над 18 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. В Саратовской области при атаке БПЛА погиб один мирный житель, несколько пострадали, также получили повреждения гражданская инфраструктура. В Ростовской области в Таганрогском заливе повреждены два танкера, пострадали два человека. Разлива нефти не произошло, суда были пустыми. В Пакистане пропал с радаров самолет с 5 членами экипажа. Речь идет о грузовом Боинге. Он пропал с радаров над Аравийским морем в 250 километрах к западу от пакистанского портового города Карачи. Радары зафиксировали быстрое снижение и резкое изменение курса самолета. За несколько минут до этого пилот заявил о проблемах с навигационной системой. Новые правила обслуживания газовых плит введены в России. Теперь ответственность за исправность приборов несут сами собственники и наниматели жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит установлен в диапазоне 10-12 лет. Футбольная ассоциация Египта направила жалобу в Международную федерацию футбола из-за судейства французского арбитра в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу Аргентины. Египет указал на факт отмененного гола, неназначенные пенальти и отказ судей в использовании системы видеопомощи арбитрам в спорных эпизодах. Глава Египетской футбольной ассоциации также потребовал отстранить судейскую бригаду от дальнейшей работы на чемпионате мира и назвал их действия в матче дискриминацией. Летящий к Земле астероид Апофис может увидеть 90% населения. Об этом сообщил портал Space.com. Согласно последним прогнозам астрономов, наибольшее сближение с Землей произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда небесное тело смогут увидеть с Земли почти 8 миллиардов человек. Апофис будет похож на светлую точку, которая за минуту сможет пройти расстояние размером с диаметра лунного диска. Гендиректор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил НСН, что этот астероид не представляет угрозу для Земли. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне назвали семью главной ценностью, с которой начинается родина. Эта тема встречается в 64% ответов участников нового исследования. На втором месте среди ассоциаций традиционные ценности, далее комфортное жилье, молодежь и дети, а также благополучие. Иванушки Интернешнл объяснили свою популярность у зумеров. И правда, хиты группы сегодня активно поет молодое поколение. Участники легендарного трио уверены, что их песни пользуются спросом благодаря хорошим мелодиям и отличным словам. А еще особую роль играет интерес зумеров к музыкальной эпохе 90-х. В Москве робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как доставщик начинает движение от жилого дома, а затем задевает припаркованную рядом машину. Робот тут же разворачивается и уезжает по тротуару. Добавлю, что это первый подобный случай в истории.
1: I'll be back.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Энергообъекты Восточного Крыма ночью подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в Крымэнергоинформ. Там добавили, что сложной остается обстановка с электроснабжением и на северо-западе полуострова. Керчь, Джанкой, Красноперекопск, ряд других районов обесточены. В некоторых районах республики ограничат водоснабжение. Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане. Они ранены при попадании дрона по частному дому в Тукаевском районе, сообщила пресс-служба главы республики. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, под удар БПЛА попал Нижнекамск. Повреждены несколько предприятий в городе, есть пострадавшие. У всех травмы легкой степени тяжести. Ущерб по делу бывшего белгородского вице-губернатора Владимира Базарова оценили почти в 2 миллиарда рублей. Растраты связаны со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной, пишет РБК. Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, но называет спорным обвинение в особо крупной растрате. Наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной, так называемых «зубов дракона». Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой. Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив скорее является символом отношений между Москвой и Вашингтоном, чем экономически оправданным проектом. Об этом заявил Вестям президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, портфель потенциальных проектов России и США оценивается более чем 14 триллионов долларов. Однако тоннель скорее символический жест. Для окупаемости этого проекта требуются встречные грузопотоки, которых пока не просматривается. В России вырос спрос на гибридные автомобили на фоне топливного кризиса. Дилеры фиксируют рост интереса к ним с конца июня, сообщает РБК. В «Вилоне» число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Операторы зарядной станции также отмечают рост активности владельцев подключаемых гибридов. При этом эксперты призывают не ждать мгновенной революции в российском автопарке. Спецпредставитель президента, экс-министр культуры Михаил Швыдкой заявил об элементах шизофрении в культурных запретах в России. По его словам, есть регламентация, связанная с поцелуями в фильмах для детей. Швыдкой отметил, что в связи с тем, что в России идет борьба за демографию, и всем говорят «женитесь в школе», то научить людей целоваться перед тем, как они начнут рожать детей, имеет какой-то смысл. В интервью РБК Швыдкой отметил, что для того, чтобы ребенок сумел различать добро и зло, ему нужно показать и то, и другое. А если подходить, например, к литературе с точки зрения запретов, то получается, что детям нельзя читать ни Библию, ни Ветхий Завет, ни Достоевского с Гёте. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Мода на музыку 90-х захлестнула российскую молодежь. Вот и эта песня группы «Технология» снова стала востребованной. «Странные танцы» — песня, которая вошла в дебютный альбом коллектива под названием «Все, что ты хочешь». А было дело в далеком 1991-м. Композицию полностью написал солист группы Роман Рябцев. Он вспоминал, что песня писалась долго и тяжело, примерно полгода. На тот момент автору было всего 19. И на создание легендарной композиции его вдохновила собственная влюбленность. Рябцев подчеркивал, что именно эта песня позволила ему полностью раскрыться как исполнителю.

0: интересно знать. Песня быстро завоевала популярность и звучала на многих дискотеках в начале 90-х. Ее часто ставили на медленные танцы. И, конечно, поклонники коллектива сразу отметили, что странные танцы выделяются на фоне других композиций технологии, которые обычно создавались в более агрессивном стиле техно и синти-поп.
1: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. День семьи, любви и верности. Совсем молодой праздник, но с занятной историей. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается этот светлый праздник. Идея учредить его появилась в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. В 90-е тут стали отмечать День памяти святых. И причем к этой дате даже приурочили День города. В середине нулевых муромские власти предложили сделать этот день всероссийским праздником. Инициативу поддержали, например, Госдума и РПЦ. Впервые общероссийский праздник прошел 8 июля 2008-го. А официальный статус государственного праздника он получил 28 июня 2022-го по указу Владимира Путина. Ну и в завершении расскажу, кто же такие Петр и Феврония. Считается, что князь Петр правил в Муроме в первой четверти 13 века. И после схватки с чудовищным змеем он тяжело заболел. Петру приснилось, что исцелить его сможет простая крестьянская девушка Феврония. И правда, она вылечила его. Князь отказался от власти и смог жениться на любимой. По легенде, Петр и Феврония скончались в один день, 8 июля 1228-го.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Жители города Псков называют свой Кремль кромом.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Шафия Олди.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минпромторг исключил вмешательство в ценообразование в России. Рост на ценах в торговых сетях на социально значимые сезонные товары не фиксируется. Отрасль самоорганизуется, заявил замглавы министерства Роман Чекушев. Ведомство считает, что если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать. Однако механизмы есть, и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре, где проходит саммит НАТО, о мирных договоренностях между странами. По словам Трампа, в переговоры с Тегераном больше нет смысла. Премьер Дании пообещал защищать каждый дюйм Гренландии после угроз Трампа. По словам Мэтта Фредериксон, позиция страны не изменилась, Гренландия не продается, и призвала уважать право народа Гренландии на самоопределение. Об этом сообщает CNBC. Ранее в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках саммита НАТО президент США вновь повторил свое мнение о Гренландии. Он заявил, что эту территорию должны контролировать США, а не Дания. В Пермском крае девушка погибла после падения со скалы «Желтый камень». Ее знакомая пострадала и находится в реанимации, сообщила администрация Лысвинского муниципального округа. ЧП случилось минувшую пятницу. Местные власти призвали не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Скала «Желтый камень» находится на правом берегу реки Часовой. Высота возвышенности составляет почти 30 метров. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос вдвое. Как заявили в ассоциации туроператоров, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании «Интурист», пик спроса на отдых в Анапе ожидается во второй половине июля. Туроператоры «Альянс» сообщают о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе. Там рассказали ТАСС, что фокус смещается на август. Уже сейчас на него приходится более половины бронирований. ФИФА обсудит снятие запрета с российских команд. Международная федерация футбола заявила, что проанализирует решение Международного олимпийского комитета об отмене ограничений для российских спортсменов перед принятием дальнейших шагов. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН выразил надежду, что санкции будут сняты.
3: Это, конечно, решение, которое позволяет сегодня Международной федерации футбола ФИФА принять решение о снятии санкций. Сегодня есть все правовые инструменты для того, чтобы это сделать. ФИФА неоднократно заявлял, что санкции ничего не дают, они вносят только раздор в футбольную международную семью. Почва, как говорят, благодатная.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня. О каком блюде вы подумаете в первую очередь? Конечно, пицца, ну или паста. А я расскажу вам про брускетто. Забавно, что еда бедняков когда-то сегодня воспринимается совсем иначе. Брускетто – это простая, но очень популярная итальянская закуска. Как вы наверняка знаете, это хрустящий поджаренный хлеб с ароматным маслом и разнообразными начинками. Название происходит от итальянского глагола «бруске» – «запекать на углях». Да-да, изначально это был перекус крестьян. Они брали с собой хлеб, который намазывали чесноком и поливали оливковым маслом. Сегодня брускетто превратилось в изысканную закуску. Ее подают и на праздничный стол, и для легкого перекуса. Варианты различные – от классики с томатами до изысканных вариантов – семгой, творожным сыром, трюфельным маслом или даже клубникой. Интересно, что в зависимости от региона брускетто в Италии могут подавать с разными сортами сыра или маринованными овощами. При приготовлении закуски решающее значение имеет качество хлеба и масла. Лучшим выбором для брускет считается чиабатта. Это домашний хлеб с толстой хрустящей корочкой и большими порами. Так что, уважаемые слушатели, в следующий раз вы точно знаете, чем удивить своих гостей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: По некоторым источникам, название города Выборг значит «святая крепость».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы хотите взбесить любого школьного учителя, то скажите ему 6-7. А если скажете это подростку, то точно приятно удивите его. И сразу отмечу, однозначной версии происхождения этого мема нет. 6-7 – это фраза, которая в прошлом году захватила школьные коридоры, социальные сети и даже словари. Произносить ее нужно строго, как 6-7 по-английски или 6-7 по-русски. Вариант 67 считается грубой ошибкой и сразу выдаст вас. Мем появился, как считают многие, благодаря треку американского рэпера Скрилла. В нем фраза 6-7 повторяется снова и снова. Именно эта звуковая повторяемость и зацепила аудиторию. Удивительно, но прямого фиксированного значения у мема нет. Иногда 6-7 используется как аналог «так себе» или «не то, не сё». Особенно, когда это сопровождается характерным жестом взвешивания ладонями. А в ряде случаев это просто эмоциональный выкрик без смысловой нагрузки, а иногда ответ на любой вопрос, способ уйти от темы или просто позлить взрослого. В общем, всем 6-7, уважаемые слушатели.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Елки» и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на компрессорную станцию «Краснодарская». Она задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». Атака произошла накануне вечером. В компании заявили, что она была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Сейчас идет устранение полученных повреждений. Также сообщается, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок. Продажу бензина по четным и нечетным датам вводят с четверга в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном правительстве. Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Дни недели, в которые можно будет заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным – транспорт с номерами, которые начинаются с цифры 1, 3, 5, 7 и 9. Аналогичная схема продажи бензина рассматривают и, например, в Липецкой области. Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не собирается ни на кого нападать. Высказываясь в адрес России и ее президента Владимира Путина, политик потребовал не играть с Североатлантическим альянсом, заверив его исключительно оборонительные задачи. Генсек НАТО заявил, что блок намерен защищать западный образ жизни, демократию и свою территорию. Рютте добавил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для блока. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Гей-лак запретят детям до 14 лет. В России с 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ на маникюрные услуги. Согласно ему, детям до 14 нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком. Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Диетолог Мария Тмохина рассказала НСН, что на это влияет неограниченное потребление пива, а также лишние килограммы.
3: Это уже стало просто прохладительным напитком, который содержит фитоэстрогены, хмель, который тоже влияет очень плохо на мужчин. Естественно, что ожирение, оно также, жировая ткань, это депо и фабрика синтеза эстрогенов. У мужчин также есть эстрогены, усиливается количество эстрогенов и фактически подавляется синтез тестостерона.
2: Как пишет Guardian, среди возможных причин снижения тестостерона у мужчин исследователи называют также воздействие химических веществ и других факторов окружающей среды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Гринча. Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

цветных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Мода на музыку 90-х захлестнула российскую молодежь. Вот и эта песня группы «Технология» снова стала востребованной. «Странные танцы» – песня, которая вошла в дебютный альбом коллектива под названием «Все, что ты хочешь». А было дело в далеком 1991-м. Композицию полностью написал солист группы Роман Рябцев. Он вспоминал, что песня писалась долго и тяжело, примерно полгода. На тот момент автору было всего 19, и на создание легендарной композиции его вдохновила собственная влюбленность. Рябцев подчеркивал, что именно эта песня позволила ему полностью раскрыться как исполнителя.

0: интересно знать. Песня быстро завоевала популярность и звучала на многих дискотеках в начале 90-х. Ее часто ставили на медленные танцы. И, конечно, поклонники коллектива сразу отметили, что странные танцы выделяются на фоне других композиций технологии, которые обычно создавались в более агрессивном стиле техно и синти-поп.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Натали». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон об ужесточении требований к мигрантам для работы в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Трудовые мигранты, в частности, должны будут содержать членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае они будут обязаны покинуть страну. Мигранты будут отчитываться о доходах, за их уровнем будут также следить уполномоченные ведомства. Дети мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты им фиксированного авансового платежа по НДФЛ за себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, либо подать заявление на выдачу патента. Россия будет принимать контрмеры в ответ на решение стран Балтии разместить на своей территории ядерное оружие, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение не добавит безопасности этим странам, в отличие от их ожиданий. Так Песков прокомментировал решение Литвы открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия. При этом президент республики отметил, что пока размещение ядерного оружия не планируется. По словам Пескова, страны Балтии будут гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. 1 июля в этой стране вступили в силу поправки об отмене запрета на ядерное оружие. Новые обмены военнопленными между Россией и Украиной пройдут в ближайшее время, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, работа в этом направлении не останавливается ни на один день. Омбудсмен также рассказала, что располагает списком российских военнослужащих, которые находятся в теневом плену на линии боевого соприкосновения. По ним также идут переговоры о возвращении. Кроме того, аппарат уполномоченного проводит проверку содержания и состояния пленных, организует обмен письмами и гуманитарными посылками. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Интерес россиян к литературе о браке и отношениях за январь-июнь вырос на 56% относительно показателя во второй половине прошлого года. Как сообщает НСН, об этом свидетельствует исследование книжного сервиса «Кион Строки». Оно представлено ко дню семьи, любви и верности. Самой популярной в категории стала книга «Кризисы личных отношений. Как распознать и преодолеть». На втором месте «Счастливый союз. 7 навыков высокоэффективных пар». Тройку лидеров замкнула книга «Внутренние семейные системы. Принципы и методы». Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Запретных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. День семьи, любви и верности. Совсем молодой праздник, но с занятной историей. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается этот светлый праздник. Идея учредить его появилась в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. В 90-е тут стали отмечать День памяти святых. И причем к этой дате даже приурочили День города. В середине нулевых муромские власти предложили сделать этот день всероссийским праздником. Инициативу поддержали, например, Госдума и РПЦ. Впервые общероссийский праздник прошел 8 июля 2008-го. А официальный статус государственного праздника он получил 28 июня 2022-го по указу Владимира Путина. Ну и в завершении расскажу, кто же такие Петр и Феврония. Считается, что князь Петр правил в Муроме в первой четверти 13 века. И после схватки с чудовищным змеем он тяжело заболел. Петру приснилось, что исцелить его сможет простая крестьянская девушка Феврония. И правда, она вылечила его. Князь отказался от власти и смог жениться на любимой. По легенде, Петр и Феврония скончались в один день, 8 июля 1228-го.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидорова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня. О каком блюде вы подумаете в первую очередь? Конечно, пицца, ну или паста. А я расскажу вам про брускетто. Забавно, что еда бедняков когда-то сегодня воспринимается совсем иначе. Брускетто – это простая, но очень популярная итальянская закуска. Как вы наверняка знаете, это хрустящий поджаренный хлеб с ароматным маслом и разнообразными начинками. Название происходит от итальянского глагола «бруске» – «запекать на углях». Да-да, изначально это был перекус крестьян. Они брали с собой хлеб, который намазывали чесноком и поливали оливковым маслом. Сегодня брускетто превратилось в изысканную закуску. Ее подают и на праздничный стол, и для легкого перекуса. Варианты различные – от классики с томатами до изысканных вариантов – семгой, творожным сыром, трюфельным маслом или даже клубникой. Интересно, что в зависимости от региона брускетто в Италии могут подавать с разными сортами сыра или маринованными овощами. При приготовлении закуски решающее значение имеет качество хлеба и масла. Лучшим выбором для брускет считается чиабатта. Это домашний хлеб с толстой хрустящей корочкой и большими порами. Так что, уважаемые слушатели, в следующий раз вы точно знаете, чем удивить своих гостей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Идет весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик. «Сам тебя выдумал».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Жасмин и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6:00 вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Балосяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Балосяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
3: Смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Балосяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда была с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
4: Эта деревня находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нет лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть 70-80 километров, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой, выйти страшно. Отпустить детей куда-то тоже страшно.
2: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте NSN в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы хотите взбесить любого школьного учителя, то скажите ему «6-7». А если скажете это подростку, то точно приятно удивите его. И сразу отмечу, однозначной версии происхождения этого мема нет. «6-7» — это фраза, которая в прошлом году захватила школьные коридоры, социальные сети и даже словари. Произносить ее нужно строго, как «6-7» по-английски или «6-7» по-русски. Вариант «67» считается грубой ошибкой и сразу выдаст вас. Мем появился, как считают многие, благодаря треку американского рэпера Скрилла. В нем фраза «6-7» повторяется снова и снова. Именно эта звуковая повторяемость и зацепила аудиторию. Удивительно, но прямого фиксированного значения у мема нет. Иногда 6-7 используется как аналог «так себе» или «не то, не сё», особенно когда это сопровождается характерным жестом взвешивания ладонями. А в ряде случаев это просто эмоциональный выкрик без смысловой нагрузки. А иногда ответ на любой вопрос, способ уйти от темы или просто позлить взрослого. В общем, всем 6-7, уважаемые слушатели.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.7 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обсудил в ходе совещания с правительством вопросы топливного и транспортного комплексов. С докладом выступил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил о введении со среды полного запрета на экспорт дизельного топлива. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил Новак, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. Как уточнил вице-премьер, в этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Дополнительные объемы производства наращиваются за счет нефтепродуктов. Продуктов более низкого экологического класса. Кроме того, перенесен на более поздние сроки плановый ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов, задействованы дополнительные мощности. Прогресс по урегулированию конфликта России и Украины достигнут в последней неделе, заявил Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Турции. По словам президента США, урегулирование конфликта может не потребовать предоставления Киеву гарантии безопасности, хотя Соединенные Штаты при необходимости могут обеспечить закрытие неба над Украиной. Он назвал эскалацией удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России, которые, однако, по его словам, могут ускорить процесс урегулирования. Дональд Трамп сообщил, что сегодня вечером планирует свой телефонный разговор с Владимиром Путиным. Участники саммита НАТО в Анкаре приняли итоговую декларацию, которая стала самой короткой по меньшей мере за последнюю четверть века, передает ТАСС. Лидеры НАТО в документе утверждают, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Члены Альянса заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее на саммите в Гааге. Тогда они договорились увеличить военные траты до 5% валового внутреннего продукта к 35-му году. Также заявлено, что союзники строго привержены коллективной обороне в рамках 5-й статьи, которая означает, что нападение на одного считается нападением на всех. Средний балл единого госэкзамена в России демонстрирует устойчивую положительную динамику. Он растет на 2 единицы ежегодно, а в естественно-научном сегменте еще больше, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его данным, в этом году установлен рекорд. 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов на ЕГЭ. Это фактически каждый второй выпускник. Кроме того, по словам главы Минпросвещения, становится больше высокобальников, те, кто набрал 70 и более. Государственный Эрмитаж объявил об изменении тарифов на вход в зависимости от времени, чтобы перераспределить потоки посетителей. Как отметили в музее, это также вопрос безопасности людей, экспонатов и выставочных пространств. Гибкая система билетов вводится с 14 июля. Вечерние сеансы станут дешевле дневных в диапазоне от более полутора до без малого 2.5 раз с учетом дня недели. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

этому часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин призвал вертикально интегрированные компании не зажимать топливо только на своих автозаправках, но и продавать его независимым АЗС. Об этом президент заявил в ходе совещания с правительством по вопросу обеспечения топливом. Он, в частности, поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. Вице-премьер Александр Новак доложил о мерах правительства по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так, временный запрет экспорта дизельного топлива распространили на производителей. Он будет действовать до 31 июля. В этом же месяце Россия начинает импорт нефтепродуктов и наращивает дополнительные объемы производства за счет топлива более низкого экологического класса. Госдума приняла правительственный законопроект о комплексе мер по модернизации поддержки Почты России. Для госкомпании предлагается ввести новые источники получения финансовых средств. Так, почта сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты. Закон также предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг. Документ предполагает и другие нововведения. В частности, предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Число обращений за семейной медиацией выросло более чем на 22% за 3 года, сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, этот инструмент позволяет родителям услышать друг друга в спорные моменты, снизить напряжение и найти решение в интересах ребенка. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время аппарат детского омбудсмена будет развивать семейную медиацию в Воронежской и Оренбургской областях. Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по графику каникул в новом учебном году. Он начнется 1 сентября и завершится 26 мая. При системе обучения по четвертям школам рекомендуется планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график, но также имеет право составить собственное на его основе. Международная федерация волейбола приняла решение о снятии всех ограничений с российских сборных. Спортсмены и технические официальные лица во всех дисциплинах будут допущены к участию в соревнованиях под эгидой федерации, а также в мировых и официальных турнирах. Днем ранее Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России и временно восстановил членство Национального комитета. Мужская и женская сборная России по волейболу будут отбираться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константин.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовало Министерство обороны. Дроны ликвидированы над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть, так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится. Об этом заявил Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре. Президент США выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Тегераном в текущих условиях. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете обязательно вывезут ядерный материал из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменение должно вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Село Александровское дважды становилось городом.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений.

0: Федотов. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,61%, исходя из недельной динамики. Росстат сообщил, что за отчетную семидневку рост цен составил 0,31%. Недели ранее годовая инфляция была на 0,4% больше. При этом недельный рост цен сохраняет высокие темпы. Во многом это обусловлено подорожанием топлива. Рост потребительских цен с начала года составил почти 4,5%. Замедление годовой инфляции объясняется тем, что в прошлом году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом индексация перенесена на 1 октября. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела на 0,4%. Больше всего огурцы и помидоры. Турция, если потребуется, готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной по регулированию конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре. По словам лидера республики, с самого начала конфликта Турция выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Эрдоган подчеркнул, что при справедливом мире не будет проигравших. Госдума приняла закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы осужденных, которые ушли на спецоперацию. Государство поможет им вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться, восстановить документы, получить жилье и пройти социальную реабилитацию. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет лично прийти в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства или пребывания и подать письменное заявление. Законом также устанавливается, что такие люди, даже если у них раньше уже была составлена индивидуальная программа восстановления, смогут подать заявление о помощи в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы. Подтверждение личности по биометрии добавили в сервис приобретения недвижимости серии жизненных ситуаций на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сделано это по запросам граждан. Возможность подтверждения личности продавца и покупателя по биометрии – это дополнительная защита для участников цифровых сделок, пояснил Григоренко. Приобретать недвижимость онлайн благодаря биометрии теперь становится еще безопаснее, соответственно, удобнее. Первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами» открылся в Москве. В программу вошли 8 полнометражных фильмов из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. Киносмотр пройдет до 12 июля. Фильмом открытия стала документальная картина «Лариса» режиссера Элема Климова, посвященная кинорежиссеру Ларисе Шипитько, его супруге. Закроет фестиваль французская мелодрама «Между небом и землей» режиссера Алис Виаль. Помимо конкурсных показов, в программу вошли встречи с авторами фильмов, дискуссии и круглые столы, посвященные современному кинопроизводству, международному сотрудничеству и роли женщин в киноиндустрии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: Отчего так вечер скучен?

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Сальцы – первое название города Кириши.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Жанны Фриске в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает не только людям, но и животным. На этой неделе к нам поступило сразу несколько обращений от

0: волонтеров из разных регионов. Они просят защитить собак от трэш-блогера из Подмосковья, в руках которого недавно оказалась новая жертва. В Кривую Линию на этой неделе обращаются зоозащитники и волонтеры, которые обеспокоены судьбой собаки Моники, попавшей к блогеру Олегу Баласяну из подмосковной деревни Красновские Выселки. Волонтер Диана Михайлова рассказала НСН, что 3 недели назад отдала щенка женщине с ребенком. Однако он внезапно оказался у блогера, который давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют Баласяна трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум 2 собак – Графа и Миры. На новом видео появилась уже Моника, которую безуспешно пытаются забрать назад.
1: Вот смотрите, развитие сюжета. Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе для нее щенка в семью. Вызывает к себе доверие, рассказывая, как будет здорово и хорошо жить этот щенок в Москве. Обманным путем забрали щенка, и тут же она передает третьему лицу, вот этому Баласяну Олегу. На следующий день мне люди начинают писать, которые создали чат по нему, по той ситуации, когда была с питбулем Графом. Эти собаки, взятые им, беспородные, служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того, чтобы ему снимать платный трэш-контент, нужны новые жертвы. Новых жертв он приобретает с помощью подставных лиц, так как сам он давно уже в черных списках везде у всех волонтеров.
0: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и руководство МВД России выяснить, что происходит с животными в Красновских Выселках. А жители подмосковной деревни Качково в муниципальном округе Шатура устали бороться с автобеспределом. В прошлом году на ее единственной дороге положили хороший асфальт. С тех пор и днем, и ночью там носятся машины, пугая детей и пенсионеров.
2: Эта деревня находится вдали от трассы, в лесу, параллельно трассе. Положили асфальт и не поставили никакие знаки ограничения скорости, нет лежачих полицейских. Машины стали объезжать трассу по нашей деревне. То есть километров 70-80, как они едут по трассе, они также едут по деревне. Очень много детей приезжает на лето, много пожилых людей. Они носятся, дома стоят прямо рядом с дорогой. Выйти страшно. Отпустить детей куда-то тоже страшно.
0: Мы обратились в ГИБДД с просьбой обеспечить безопасность жителей Катчикова. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую Линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте NSN в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую Линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
3: Кривая Линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Рок представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Балхи считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 111 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами. Отчет вечером опубликовало Министерство обороны. Дроны ликвидированы над 6 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией и Татарстаном. Также беспилотники сбивали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. А за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 190 дронов. Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-нефтеперерабатывающих заводов в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Глава государства согласился, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, имея в виду удары ВСУ по крупным нефтезаводам. По словам Путина, привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и тоже поощряется. Он призвал быстрее принять меры по стабилизации нагрузки на топливный комплекс. Президент отметил, что обычные люди не должны ощущать дискомфорт на фоне возникших сложностей. Новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники. При этом война вряд ли возобновится. Об этом заявил Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре. Президент США выразил сомнение в необходимости подписания нового соглашения с Тегераном в текущих условиях. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете обязательно вывезут ядерные материалы из Ирана. В этот же день глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану. До этого

0: Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Трамп не исключил, что может стать жертвой покушения со стороны Исламской Республики. Режим чрезвычайной ситуации ведут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами. Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки способствует жаркая погода. В центральной части Якутии столбики термометров показывают 35-36 градусов. При этом возможное похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создаст дополнительные риски возникновения новых возгораний. Сейчас в регионе продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью свыше 26 тысяч гектаров. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Решение по возможным нововведениям в программе «Пушкинская карта», в том числе включение в нее цирков и увеличение номинала, будет принято только по итогам сбора отзывов и предложений. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры. Днем ранее стало известно, что ведомство подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по «Пушкинской карте». Ее номинал при этом планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Песня из сборника «Союз 22». 1998 год.
1: Натали. «Ветер с моря дул».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Картуковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино. Мне должно

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.